0: Underground. The Soul Underground. The Soul Underground.
1: MLS Nityun Hub.
2: Dix, neuf, huit, sept, six, cinq, quatre, trois, deux, unité, top, allumage Vulcain. Allumage confirmé. Top, allumage UAP, décollage.
3: Du lyssnar till FM 90,5 MHz Västerort. Och här kommer nu Planetary Radio.
4: A life spent searching for life beyond Earth. This week on Planetary Radio. I'm Sarah El Ahmed of the Planetary Society, with more of the human adventure across our solar system and beyond. Gentry Lee spent nearly five decades at NASA's Jet Propulsion.
5: M-M-R-R-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-